0: Всем привет, дорогие друзья. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM, One Republic, Charlie Puth, Ray уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды. Всем отличного настроения. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45.

0: 5. От города 4212.
1: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Эмоциям ярким готовы? Попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Скаленде устройте свидание. Для жизни реальный ловите момент. На аттракционы спешите в Скаленд. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Скаленд. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
1: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
2: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама в продолжении часа. Также послушаем прогноз погоды и сразу после. Новый музыкальный блок в вашем приемнике. Делайте громче и оставайтесь вместе с Микс ФМ.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Рособорнадзор опроверг утверждение об отмене домашних заданий в школах. Рособорнадзор не выступал с предложением об отмене домашних заданий в школах, однако считает необходимым их обновление с учетом современных технологий, включая развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе также отметили, что Минпросвещение России последовательно работает над совершенствованием системы образования. Введены единые нормативы выполнения домашних заданий, ограничено количество контрольных работ, а также введено единое календарное поурочное планирование. Госдума до конца сессии может принять закон о продаже конфискованных у коррупционеров земель. Госдума может уже в мае принять в первом чтении законопроект, разрешающий продажу изъятых у коррупционеров земельных участков. До конца весенней сессии инициатива может быть принята в окончательном чтении. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Его цель весьма практичная. Только по Московской области с 2020 года не удалось реализовать свыше 2000 участков, общей площадью 581 гектар. И кадастровой стоимостью почти в 3 миллиарда рублей. Это земля, конфискованная по коррупционным делам и обращенная в доход государства, пригодная под коттеджное или дачное строительство. Однако вместо оборота она годами числится на балансе. Исследование показало рост приоритета жилья над отпуском у россиян. С наступлением весны многие горожане традиционно начинают планировать летний отпуск, однако все чаще формат отдыха уступает место более долгосрочным финансовым решениям. Согласно исследованию девелоперской компании MarMax, 88% опрошенных россиян готовы отказаться от поездки на побережье ради покупки квартиры или увеличения первоначального взноса. Подобная тенденция связана с перераспределением семейных бюджетов в пользу долгосрочных целей. Так, 66% участников опроса рассматривают покупку недвижимости в этом году как инвестицию в будущее, тогда как лишь 34% отдают предпочтение отпуску в текущем году. Половина респондентов заявила, что отказ от летней поездки помогает быстрее накопить средства на первоначальный взнос. Еще треть опрошенных стремится сменить арендуемое жилье на собственное. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Движемся вперед, сейчас сверимся с погодой и сразу после рекламы вернемся к музыке. Обязательно Элла Хендерсон, Сигма, а также Good Boys и группа One Direction уже на очереди.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем присоединившимся к Микс ФМ. Мы движемся вперед под лучшую музыку. Осборн, также Ашер, Дженни, Дуа Липа уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс ФМ. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжении этого часа реклама и прогноз погоды. И сразу после новый музыкальный блок делайте громче и оставайтесь вместе с Микс ФМ.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния».

0: полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Рособорнадзор опроверг утверждение об отмене домашних заданий в школах. Рособорнадзор не выступал с предложением об отмене домашних заданий в школах, однако считает необходимым их обновление с учетом современных технологий, включая развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе также отметили, что Минпросвещение России последовательно работает над совершенствованием системы образования. Введены единые нормативы выполнения домашних заданий, ограничено количество контрольных работ, а также введено единое календарное поурочное планирование. Массовый уход школьников в колледжи и техникумы не всегда можно назвать положительной тенденцией. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он отметил, что многие его коллеги считают массовый переход молодежи в колледжи положительным явлением, но сам парламентарий видит в этом и недостатки. Оптимальным, по мнению депутата, было бы соотношение учащихся старших классов и колледжей как минимум 50 на 50. Это обеспечило бы больше возможностей для подготовки квалифицированных специалистов в будущем. По его мнению, у сложившейся ситуации несколько причин. Одна заключается в том, что некоторые хотят быстрее начать работать и зарабатывать. Причина вторая – это ЕГЭ. Ребята не хотят тратить свое время, силы на подготовку к экзамену. Россияне все чаще выбирают домашний кофе вместо стаканчика на вынос. Внутрироссийский рынок кофеен стремительно теряет посетителей. Граждане все чаще отказываются от покупки готового напитка на вынос в пользу чашки, приготовленной на собственной кухне. Данная тенденция будет только набирать обороты из-за удорожания продукта и тотальной экономии населения. Об этом сообщил глава профильной ассоциации «Росчайкофе» Ромас Чантурия. Сокращение объемов потребления сваренного вне дома кофе фиксировалось еще в прошлом году. По словам эксперта, россияне принялись оптимизировать свои расходы, вследствие чего выросло приготовление напитков в домашних условиях. Теперь люди предпочитают брать с собой термокружку, а не одноразовый стаканчик из точки общепита. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: привет всем присоединившимся к Микс ФМ. Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку. Simple Plan, Avril Lavigne, Jack and Jack, Tuve Luja. На очереди перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Микс «Экзотика». Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера «Микс Экзотика». Лучшая музыка со всего мира, на всех языках, только на Микс ФМ.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет вам, дорогие друзья! Мы отправляемся вперед в бодром, приподнятым настроением под лучшую музыку Walk the Moon, Sugar Babes, также One Republic уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Как отдохнуть? В наш век соцсетей! С друзьями в Skaland отправляйтесь скорей! Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skaland устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skaland! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На Набережная Амура в парке аттракционов Skaland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама и прогноз погоды в продолжении часа. И сразу после новый музыкальный блок. Делайте громче. Оставайтесь вместе с Mix FM.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме сообщили об обеспечении доступа для россиян за рубежом к сервисам Российской Федерации. Партии «Единая Россия» удалось обеспечить находящихся за границей россиян бесперебойным доступом к российским государственным порталам, банкам, маркетплейсам и агрегаторам. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, наши граждане, находящиеся за рубежом, вновь могут беспрепятственно получать необходимые услуги вне зависимости от своего местоположения. Механизм, позволяющий корректно отличать легальный зарубежный трафик, уже заработал. Он подчеркнул, что члены партии постоянно держали на контроле вопрос недоступности некоторых сервисов и проработали его с коллегами из Минцифры и других ведомств. Теперь сложности с доступом к приложениям должны остаться в прошлом. ФАС не поддержала новую национальную модель торговли Минпромторга. Федеральная антимонопольная служба не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России, считая, что действующий баланс на рынке является рабочим и не требует изменений. Такое заявление сделала замглавы службы Аделя Вяселева. Ведомство считает, что текущий баланс на рынке является рабочим. Деятельность маркетплейсов уже регулируется законом о защите конкуренции, а также добровольными обязательствами в рамках меморандума, подписанного крупнейшими платформами. При этом, как отметила Вяселева, обсуждаемая модель сейчас в основном предполагает ужесточение регулирования. Телефонные мошенники начали использовать схему, при которой они сначала переводят деньги жертве, а потом в мессенджере просят вернуть сумму на конкретный счет. Если выполнить просьбу, возникает риск блокировки карт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Народного фронта Галактиона Кучаву. Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина дропа, то есть соучастника преступления. Если деньги приходят от неизвестного человека, почти всегда это значит, что они были украдены. Если получатель средств пойдет на контракт с мошенником, он может стать частью преступной цепочки по обналичиванию и попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях. В этом случае ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталы «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: студии Mix FM Настя Абрамова. Лучшая музыка рядышком. Мне не терпится с вами поделиться сразу после рекламы и прогноза погоды. Maroon 5, Lil Wayne, Austin Mahone, также Mabel чуть позже.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skalent отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Скаленде, устройте свидание. Для жизни реальный ловите момент. На аттракционы спешите в Скаленд. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Скаленд. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился только что. Продолжаем трудиться под лучшую музыку современности вместе с Mix FM, Макс, также Алекс Аберт и Dimension уже на очереди. Делайте громче, оставайтесь на связи.
1: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение этого часа небольшая реклама и прогноз погоды. И сразу после новый музыкальный блок. Делайте громче и оставайтесь на связи.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира на всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Строительство подъездной дороги к острову Большой Уссурийский идет с опережением графика. Объект строится благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Как подчеркнули в краевом Минтрансе, строительство пункта пропуска на острове – стратегически значимый проект для региона и всей страны в целом. Погранпереход сделает Хабаровский край более привлекательным для инвесторов, простимулирует развитие туристической инфраструктуры и поможет укрепить сотрудничество России и Китая. Работы ведутся комплексно по всей трассе. На отдельных участках специалисты уже завершили укладку геотекстиля и формирование насыпи. Параллельно на других участках идет переустройство линии электропередачи и обустройство мостовых переходов. Также подрядчик усиливает фундаменты и занимается засыпкой арок мостов, чтобы к следующему сезону полностью подготовить земляное полотно. Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся в России. Правительство внесло изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Некоторые новшества вступят в силу с марта следующего года. Так, среди изменений есть пункт о том, что предоставлять бумажные медицинские заключения кандидату водителя больше не нужно, но при условии, что эти сведения содержатся в Федеральном едином электронном реестре. В правилах расширили список нарушений, при которых экзамен для испытуемого будет прекращен. В перечень вошло использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации. Документ ужесточает и сроки проведения практического экзамена. В действующей редакции правил он назначается кандидату в водителя в течение 6 месяцев после успешной сдачи теории. Теперь практический экзамен назначат не позднее 60 дней. Если же кандидат в водители не сдал практический экзамен за 6 месяцев со дня сдачи теоретического экзамена, то ему назначается повторный теоретический экзамен. Его проводят не позднее последующего 30 дней. Матери Совгаванского района Хабаровского края получат компенсацию за молоко. Проект «Молочная кухня», который создан по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, заработал на территории Советско-Гаванского района. Теперь беременные и малообеспеченные жительницы муниципалитета смогут получать компенсацию на приобретение молочной продукции от местных производителей. В рамках губернаторской инициативы предусмотрено возмещение затрат на покупку молока, творога, сметаны и кефира в торговых точках участников проекта. Максимальная сумма выплаты – 3 500 рублей в месяц. Возмещение затрат будет доступно до рождения ребенка.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки, 100 японских йен 47 рублей 93 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Наш взор направлен вперед и только вперед. На горизонте мои коллеги с прогнозом погоды. И сразу после рекламы к нам присоединятся Софи Лиз Бэкстер, Аудио Соулз, а также Элли Голдинг. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Don't put your blame on me.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Немного отвлечемся от музыки, послушаем рекламу и сразу после в приемнике лучшая музыка Magic Heaven, а также Demi Lovato уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей.
1: Реклама на Mix FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Mix FM после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блок. Приготовьтесь прибавить громкость.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. 14 лесных пожаров ликвидировали в Хабаровском крае за майские праздники. Всего же было зарегистрировано 20 лесных пожаров, 14 из которых потушили в течение суток, и еще 5 очагов ликвидированы в понедельник. В настоящее время продолжает действовать один очаг, который возник в праздничные дни в Солнечном округе. Опасности близлежащему населенному пункту он не представляет. Всего же по состоянию на сегодняшний день в крае зарегистрированы 2 действующие очага возгорания. Второй пожар в Хабаровском районе, возникший после окончания праздничных дней, на их тушение уже задействованы специалисты. На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт на территории 35 лесничеств из 40. На большей территории края действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются костры, открытый огонь, сжигание сухой травы и мусора. Свыше 40 тысяч жителей Хабаровского края выбрали общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Подведены промежуточные итоги всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства, который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе реализации проекта зафиксирован резкий рост гражданской активности. Всего за 10 дней с 21 апреля по 4 мая число проголосовавших жителей увеличилось более чем в 9 раз. С 4,5 тысяч до 42 500 человек. Жители региона могут принять участие в выборе объектов для благоустройства до 12 июня на онлайн-платформе загородсреда.госуслуги.ру. В этом году на портале представлено 203 общественные территории Хабаровского края из 52 населенных пунктов. Сборная Хабаровского края по итогам участия в межрегиональном этапе движения «Профессионалы» завоевала 22 награды. Завершился итоговый межрегиональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадках 32 субъектов России. В нем приняли участие около 7 тысяч победителей регионального этапа состязаний из всех 89 регионов страны. В Хабаровском крае соревнования прошли на базе Вяземского лесхозтехникума имени Усенко. Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь». «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в 3 городах по разным блокам компетенций. В мае и июне финал по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий состоится в Нижнем Новгороде. В августе финал по промышленным компетенциям будет проведен в Калуге, а в декабре финал по компетенциям образования, сервиса, производства, медицины, строительства и инженерных технологий примет Санкт-Петербург.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки, 100 японских йен 47 рублей 93 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Продолжение этого часа рекламы и прогноз погоды. И сразу после Кельвин Харрис, Блики, Томми Ричман представят свои лучшие композиции. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
6: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: Летим вперед на всех парах под лучшую музыку, конечно, Бенсон Бун, Effective Radio, а также Алекс Купер уже на очереди, а перед этим послушаем небольшую рекламу.
1: Реклама на Mix FM. Она за Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет всем, кто присоединился к Микс ФМ только что. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а прямо сейчас послушаем, что с погодой в городе будет завтра.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае стартовал ремонт 19 трасс. На этой неделе подрядчики приступили к ремонту трассы, которая ведет к селу Дружба. Протяженность участка составляет почти 5 километров. Эта дорога играет ключевую роль для жителей сразу двух населенных пунктов. Она соединяет село Дружба с селом Некрасовка и выходит на краевую сеть автодорог. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. На трассе в районе села Дружба будет произведена полная замена основания дорожного полотна и укладка нового асфальтового покрытия. Кроме того, в ходе ремонта восстановят 4 автобусные остановки, установят новые дорожные знаки и нанесут свежую разметку. В Хабаровске открылся уникальный производственно-образовательный класс по подготовке инженерных кадров. Он начал свою работу на площадке действующего промышленного предприятия Хабаровского края. Образовательный класс открыли по нацпроекту «Кадры», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. На территории завода установлено дополнительное высокотехнологичное оборудование, в том числе вакуумная печь для термообработки в среде инертных газов и токарный станок с числовым программным управлением. Для студентов организован компьютерный класс, где они будут проектировать детали и отрабатывать технологические процессы, идентичные тем, что используются в серийном производстве. Проект инициирован региональным центром инжиниринга, работающего в структуре Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края при участии Центра инжиниринга Тихоокеанского государственного университета на базе промышленного предприятия «Проммаш», единственного на Дальнем Востоке поставщика деталей для гражданской и военной авиации. Бесплатные путевки в санатории получили больше 650 жителей Хабаровского края. Путевками и талонами на проезд воспользовались жители нашего региона и Еврейской автономной области из числа льготных категорий, которые не отказались от получения набора социальных услуг в натуральном виде. Лечение в санатории входит в состав этого набора. Право на такую поддержку имеют люди с инвалидностью, в том числе дети и их сопровождающие, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Путевки предоставляются по медицинским показаниям. Для получения путевки необходимо оформить справку у лечащего врача в поликлинике, потом останется только подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе регионального отделения социального фонда или МФЦ. Все заявления вносятся в электронный реестр, который обновляется еженедельно. Проверить свой номер в очереди можно через электронный сервис на региональной странице социального фонда в разделе «Гражданам» в подразделе «Очередь на санаторно-курортное лечение».
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки, 100 японских йен 47 рублей 93 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Едем вперед под лучшую музыку Mix FM. Там People, Чарльз Гамильтон, Рита Ора, также Картер Джеймс и Медуза уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился. Движемся вперед. Все только самое лучшее. Для слушателей Mix FM подготовили после небольшой рекламы Demi Lovato, Hearts, Purple Disco Machine, а также Меган Трейнер.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skalent отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skalent'е устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skalent. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На Набережная Амура в парке аттракционов Skalent. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение часа рекламы и прогноз погоды на завтра и сразу после новый музыкальный блог. Всем отличного дня. Оставайтесь на связи.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
2: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.
7: I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

5 часов вечера в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Дальневосточников приглашают принять участие в разработке стратегии развития округа на 10 лет. Эта разработка ведется по поручению президента России Владимира Путина, данному по итогам Восточного экономического форума в прошлом году. Жители Хабаровского края могут принять участие в формировании будущего Дальнего Востока, представив свои предложения в стратегию на сайте Восточного центра государственного планирования до 31 мая. Цель новой стратегии – формирование высокотехнологичной диверсифицированной экономики и развитие современной инфраструктуры, которая создает условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли ДФО в кооперации со странами АТР. Одна из главных инициатив Хабаровского края – закрепление за субъектами ДФО четких экономических специализаций на основе кластерного подхода. Хабаровский край готов развивать микроэлектронику, производство полупроводников и чипов, сборочные производства легковых автомобилей, стекольную промышленность. Также регион предложил включить в стратегию мощные межрегиональные проекты, в том числе программу судоходства на реке Амур, среди других ключевых направлений развития туризма острова Большой Уссурийский, повышение производительности труда за счет роботизации и искусственного интеллекта, отдельный блок посвящен молодежи. Предлагается создать молодежные поселки нового типа при промышленных центрах, формировать условия для закрепления молодых семей. Количество муниципальных округов в Хабаровском крае удвоилось. Статус обновили Тугуро-Чумиканский район и район имени Полины Осипенко. Предварительная работа продолжалась несколько месяцев. С жителями районов провели информационно-разъяснительные встречи, позже прошли публичные слушания. Были утверждены планы мероприятий по объединению поселений. Жители районов поддержали идею преобразования. В округах сохраняются прежние наименования населенных пунктов и административный центр. Будут сформированы органы местного самоуправления, определена их структура. Первого главу округа на пятилетний срок выберет собрание депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором края. Несколько участков дорог одновременно ремонтируют в Амурске по нацпроекту. Более 5 километров дорог в Амурске обновят в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас работы ведутся сразу на нескольких объектах. Так, на участке между проспектом Победы 2 и Комсомольским проспектом бригаде рабочих необходимо заменить покрытие, а также решить вопрос с водоотведением. Зашли специалисты также на объект в районе домов номер 4-8 по Комсомольскому проспекту. По остальным объектам идет подготовка. Всего в Хабаровском крае по нацпроекту будет отремонтировано более 140 километров региональных и межмуниципальных дорог, а также улично-дорожная сеть городов и районов края.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки, 100 японских йен 47 рублей 93 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: До конца рабочего дня осталось совсем чуть-чуть, осталось чуточку еще потрудиться, и вот она, свобода, вечер среды у вас в кармане. Ну а Mix FM спешит на помощь лучшей музыкой, отличное настроение поддерживаем вместе с Clean Bandit и Луизой Джонсон, также Сигала, Рита Ора и Оазис присоединятся чуть позже, а мои коллеги расскажут о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечеру каким-то совершенно чудесным образом ускоряется время, и кажется, что чего-то не успел, чего-то не доделал. Не переживайте, дорогие друзья, делайте приемник громче и под лучшую музыку направляйтесь только вперед. Все обязательно получится. После рекламы в нашем эфире Kelly Clarkson, One Republic, а также Savage Gemini. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечер всем, кто присоединился к Микс ФМ прямо сейчас. Отправляемся далее под лучшую музыку, а мои коллеги расскажут о погоде на завтра.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели Европа. Павла Морозова, 113.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Строительство подъездной дороги к острову Большой Уссурийский идет с опережением графика. Объект строится благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Как подчеркнули в Краевом Минтрансе, строительство пункта пропуска на острове – стратегически значимый проект для региона и всей страны в целом. Погранпереход сделает Хабаровский край более привлекательным для инвесторов, простимулирует развитие туристической инфраструктуры и поможет укрепить сотрудничество России и Китая. Работы ведутся комплексно по всей трассе. На отдельных участках специалисты уже завершили укладку геотекстиля и формирование насыпи. Параллельно на других участках идет переустройство линии электропередач и обустройство мостовых переходов. Также подрядчик усиливает фундаменты и занимается засыпкой арок мостов, чтобы к следующему сезону полностью подготовить земляное полотно. Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся в России. Правительство внесло изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Некоторые новшества вступят в силу с марта следующего года. Так, среди изменений есть пункт о том, что предоставлять бумажные медицинские заключения кандидату-водителю больше не нужно, но при условии, что эти сведения содержатся в Федеральном едином электронном реестре. В правилах расширили список нарушений, при которых экзамен для испытуемого будет прекращен. В перечень вошло использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации. Документ ужесточает и сроки проведения практического экзамена. В действующей редакции правил он назначается кандидату в водителя в течение 6 месяцев после успешной сдачи теории. Теперь практический экзамен назначат не позднее 60 дней. Если же кандидат в водителя не сдал практический экзамен за 6 месяцев со дня сдачи теоретического экзамена, то ему назначается повторный теоретический экзамен. Его проводят не позднее последующих 30 дней. Матери Савгаванского района Хабаровского края получат компенсацию за молоко. Проект «Молочная кухня», который создан по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, заработал на территории Советско-Гаванского района. Теперь беременные и малообеспеченные жительницы муниципалитета смогут получать компенсацию на приобретение молочной продукции от местных производителей. В рамках губернаторской инициативы предусмотрено возмещение затрат на покупку молока, творога, сметаны и кефира в торговых точках участниках проекта. Максимальная сумма выплаты – 3 500 рублей в месяц. Возмещение затрат будет доступно до рождения ребенка.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки, 100 японских йен 47 рублей 93 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет всем присоединившимся к Mix FM. Мы продолжаем двигаться далее под лучшую музыку. София Скотт, Маклемор и Ран Льюис, а также Мусти уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Для Львова и здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skylandе устройте свидание. Для жизни реальный ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжение этого часа — небольшая реклама. И сразу после к нам присоединятся Крис Янг, Алекс Ай, ну а также Пенник этого диска.
1: Реклама на Микс FM.
2: Old School на Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: этим вечером Mix FM с вами, рядышком лучшая музыка, поделимся обязательно. Мои коллеги представят информацию о погоде на завтра. Давайте слушать.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
7: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
2: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. 14 лесных пожаров ликвидировали в Хабаровском крае за майские праздники. Всего же было зарегистрировано 20 лесных пожаров, 14 из которых потушили в течение суток, и еще 5 очагов ликвидированы в понедельник. В настоящее время продолжает действовать один очаг, который возник в праздничные дни в Солнечном округе. Опасности близлежащему населенному пункту он не представляет. Всего же по состоянию на сегодняшний день в крае зарегистрированы 2 действующие очага возгорания. Второй пожар в Хабаровском районе, возникший после окончания праздничных дней. На их тушение уже задействованы специалисты. На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт на территории 35 лесничеств из 40. На большей территории края действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются костры, открытый огонь, сжигание сухой травы и мусора. Свыше 40 тысяч жителей Хабаровского края выбрали общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Подведены промежуточные итоги всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства, который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе реализации проекта зафиксирован резкий рост гражданской активности. Всего за 10 дней с 21 апреля по 4 мая число проголосовавших жителей увеличилось более чем в 9 раз. С 4,5 тысяч до 42 500 человек. Жители региона могут принять участие в выборе объектов для благоустройства до 12 июня на онлайн-платформе загородсреда.госуслуги.ру. В этом году на портале представлено 203 общественные территории Хабаровского края из 52 населенных пунктов. Сборная Хабаровского края по итогам участия в межрегиональном этапе движения «Профессионалы» завоевала 22 награды. Завершился итоговый межрегиональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадках 32 субъектов России. В нем приняли участие около 7 тысяч победителей регионального этапа состязаний из всех 89 регионов страны. В Хабаровском крае соревнования прошли на базе Вяземского лесхозтехникума имени Усенко. Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь». «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в 3 городах по разным блокам компетенций. В мае и июне финал по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий состоится в Нижнем Новгороде. В августе финал по промышленным компетенциям будет проведен в Калуге, а в декабре финал по компетенциям образования, сервиса, производства, медицины, строительства и инженерных технологий примет Санкт-Петербург.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки, 1 китайский юань 11 рублей 2 копейки, 100 японских йен 47 рублей 93 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: привет всем присоединившимся к Микс ФМ. Мы отправляемся далее под лучшую музыку DNC, Пегги Го, а также Эд Ширан уже на очереди. Не пропустите.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
2: Реклама на Микс ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
2: Реклама на Микс ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: После рекламы к нам присоединятся Тай Круз, Зейн, а также Will.i.am, Коди Уайс и Аня Низн в совместной работе. I'm so excited. Делайте громче, оставайтесь на связи.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Как отдохнуть? В наш век соцсетей. С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
1: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45. Astro. No.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM. Ловите новый музыкальный блок после рекламы и прогноза погоды на завтра.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния».

0: всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Нерабочее настроение.
1: Нерабочее.
0: На микс.
2: На микс. Radio station BTSN.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Привет всем, дорогие друзья! Начинаем программу «Микс Экзотика». До конца этого часа послушаем интересные композиции на различных языках мира. Сегодня по плану Стромае, также Фауэвэк, Нетты и многие-многие другие. Делать громче, мы начинаем.
0: Расширяем границы. Это «Микс Экзотика».

0: Программа «Микс Экзотика». Продолжается экзотический микс вашему вниманию после рекламы Мика Пивоваров и Кроу. Впереди еще больше классных музыкальных работ на различных языках мира.
1: Реклама на «Микс ФМ».
2: «Another Mix». Другая музыка на «Микс ФМ». Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на «Микс ФМ».
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на «Микс ФМ».
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: микс экзотика в самом разгаре, интересные композиции на различных языках мира. До конца этого часа Sky, Baby Bruns, также Punch BMC уже на очереди. А сейчас небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Программа «Микс Экзотика» каждую среду с 20 до 21.00 в вашем приемнике. Слушаем интересные композиции на различных языках мира. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю отличного вечера. Услышимся на 102.7.
1: Реклама на «Микс FM.
2: «Микс Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. «Микс Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на «Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на «Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей! В Львове и здесь получить впечатление огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skyland устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skyland! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения! На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Она Зубикс. Другая музыка на Микс FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс FM.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее. I know why you walked into my world.

Не стесняйтесь. Слушайте лучше. Микс FM. Can you build it?

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

102.7.

Три часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. 7 часов утра в Хабаровске.

0: holler back at you on the other side. Until we see again, Погода на Микс FM.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
2: Реклама на Микс FM.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов «Скаленд» на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения.
5: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов «Скаленд» на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в «Скаленде» отдыхайте.
2: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88.

0: 45. Прием ваших объявлений. 45-88-45. От города 42-12.
1: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
2: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗУИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Бурев. Минпросвещение ввело предмет «Духовно-нравственная

0: культуры России для учащихся 5-7 классов с 26-27 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства. В приказе ведомства указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее. В России с 1 сентября 2027 года начнут действовать новые правила для сбора редких грибов. Для видов, занесенных в Красную книгу, потребуется специальное разрешение. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры биологии факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. Оформлять документы можно будет через портал госуслуги. Ранее такие разрешения выдавались только при личном обращении в уполномоченные органы. Заявки будут рассматриваться в течение 15 рабочих дней. Все выданные документы планируется фиксировать в единой электронной базе для контроля оборота. Как уточняется, нововведение не затронет обычных грибников. Речь идет исключительно о редких и исчезающих видах, так как привычные съедобные грибы можно будет собирать без ограничений. Половина жителей Хабаровского края не возражает против использования искусственного интеллекта в роли помощника для рекрутера. Эксперты ХХРУ выяснили, как жители региона относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе собеседований. Согласно результатам опроса, большинство респондентов из Хабаровского края готовы к различным форматам внедрения искусственного интеллекта. Так, 47% опрошенных считают, что искусственный интеллект может быть полезен как ассистент рекрутера. Еще 21% готовы пройти собеседование с нейросетью вместо человека, полагая, что это может повысить объективность оценки. При этом 24% местных жителей пока относятся к такому формату настороженно. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банки хотят обязать проактивно предлагать заемщикам кредитные каникулы. Финансовым организациям могут предписать самостоятельно рекомендовать клиентам применение конкретных мер по снижению долга. С такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Речь прежде всего идет о кредитных каникулах и реструктуризации при просрочке свыше 60 дней или высокой долговой нагрузке. Согласно инициативе, банки будут предлагать эти инструменты автоматически, не дожидаясь просьбы заемщика. Такое письмо было направлено главе Минфина России Антону Силуанову. Внесение изменений поспособствует снижению кредитной нагрузки для россиян, сокращению числа просроченных платежей и укреплению финансовой ситуации потребителей. Кроме того, такой подход должен уменьшить возможные риски для финансовых организаций. Средняя цена новой легковушки в России за 12 лет выросла в 3 раза. Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за 12 лет с 14 по 26 увеличилась в 3 с лишним раза, с 1 миллиона 200 тысяч рублей до 3 миллионов 790 тысяч рублей. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, активный рост цен начался в 2015 году на фоне санкций и девальвации рубля. Вторым мощным толчком стала пандемия 2020-2021 годов, когда сбой цепочек поставок привел к дефициту машин по всему миру. Ситуация весны 2022 года кардинально изменила структуру рынка. Поставки привычных брендов прекратились, а на смену им пришли китайские модели. Никогда не откликаются на вакансии зарплаты по договоренности 42% россиян. Это выяснилось в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму, остается прежней. Зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров. 3 из 10 работодателей признаются, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. 7% компаний таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. Отношение россиян к вакансиям с нераскрытой зарплатой остается довольно категоричным. 42% никогда не откликаются на такие объявления. 29% делают это иногда, еще столько же часто. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске на Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
3: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.